0: világhíradó lakásában a Standard Rádió.
1: Говорит радиостанция «Освобождение».